0: и рассыплю над тобой.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

твоя стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 6 раздел, с 56 по 69 верши. «Кто есть мою плоть и пье мою кровь, той у во мне застается, и я у им. Як послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть мяне, жить будет мною. Это и есть хлеб, який сошел с неба. Не так, як айцы ваши ели манну и померли. Кто есть хлеб гэты, жить будет вечно». Это сказал он у синагозе, навучаючи у Капернауме. И многие з вучнем его, почувши это, сказали: «Жудасные гэтые словы, кто може их слухать?» Иисус же, ведаючи у себе, что обураются гэтым вучни его, сказал им: «Хиба гэта вас покушая? А что, коли убачите сына человечего, який узыходит туды, где был раней? Дух дае житё, плоть не приносит ниякой корысти. Словы, якие я кажу вам, есть дух и житё. Але есть сярод вас некоторые, что не веруют. Бо ведал от початку Иисус, кто не верующие, и кто выдаст его, и сказал: «Деля того я и говорю вам, что никто не может прийти до мяне, коли не буде ему дадено айцом моим». С того часу многие з вучнев его одышли и уже не ходили с ним. Сказал тады Иисус 12: «Не хочете и вы одысти?» Отказал ему Симон Петр: «Господи, до кого мы пойдем? Ты маешь слово життя вечного, и мы уверовали и спознали, что ты Христос, Сын Бога Живого». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Нас, людей новозаповедной церкви, не здивляя пропанова пить Его кров и есть Его тело. Мы нават научились робить это спокойно, амаль без внутреннего дрыжания, как литургичный жест верности. Але тады это был гром у ясным небе, выклик, який разрывал уявление про святость, про Бога, про самую махчимость быть побач з ім. И все ж дивная речь, значно больш балюча и востра сёння гучать іншы его словы: подставить щоку, отдать не только куртку, але и сорочку. Мы нібыта спокойно примаем мистику его тела, але супротивляемся этыцы его любови. А між тым, по накалу успрыняцця гэта одно и тое ж полымя, якое альбо асвятляе, альбо спальвае. Бо пачуць заклік «Есці яго, бо ён хлеб» значыць пагадзіцца на Бога, які аддае сябе без астатку. А пагадзіцца на такога месію – гэта дазволіць, каб уся логіка жыцця была перапісана з мовы сілы на мову дару. Это значит стратить опору на звыклую могутность и увойсти у простору доверу, где все трымается не на контроле, а на любови. Не диво, что многие тады одышли. Не тому, что не зразумели, а тому, что зразумели надто добро, и сердце их отступило перед такой безоборонной величью. Признать усеагульную уладу Христа – это не про признание силы, а про згоду на Его способ быть Богом. А Он разбурая наше уявление. У Его нема жадання доминовать, нема потребы доказывать, нема страху стратить. Он на боку слабых, тих, кто долго тривая. Он Бог тих, у кого нема просторы для спречек, нема ресурсу для выбору, як зручней. Там, где человек уже не может оборонить себе, он открывает иншую моц. Моц быть верным, навод у безвыходности. И сегодня мы знов и знов стоим перед тем самым выбором притягнуть Христа на бок силы, зробить Его союзником наших оправданий, ти дозволить Ему быть у нашем житті тим, кто Он есть. Аминь.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав.

Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе. И, собственно, Стас Мурашко позвал сыграть на этом фестивале. Это было довольно заранее, там за месяц с лишним, и я подумал, что окей, мы за месяц можем разобрать программу минимальную и уже, да, представить слушателям.

0: прыкладна дзе збіраеш яблыкі, зразумела, дзе збіраеш музыку, адкуль яны прыйшлі?
1: Музыкі даволі розныя. Первый, хто адклікнуўся самастайна, это был Антон Немагай, барабанщик. С ним мы играли раньше в Союзе. Вот он прям сам мне предложил: вот, давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал: супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов, абсолютно зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
0: До сяго іншага я б дадала, што Вася ў некаторых выпусках, окей, у адным выпуску на К6 Live таксама быў маім сувядучым, таму бінга.
1: Выпуску з Кмітансамблем. Он вообще блогер, и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как он просит его называть, Шпон, и он играет на гитаре, тоже молодой и талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на фузовне, на репточке, и случайно услышал, как я репетировал, и такой: вау, что это? И в итоге он меня в составе теперь.
0: Вы метанакіравана ўзялі у калектыву удзельнікаў з розных краін для таго, каб у вас адразу шэрылася ваша музыка і на Молдову, і на Украіну, і на Беларусь?
1: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют. Это прикольно.

0: Вы запусцілі праект К6 Лайф. На ваш погляд, каму ў першую чаргу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве – это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Уважаемые пассажиры,

0: Што ўяўляе сабой цяпер праект Кашэс Лайф? У вас часу часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі і з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі Кашэс Лайф, гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Кміт Ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты 3 эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс — это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. А Кмит... Про него много кто говорил в это время. Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу, попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через 2 недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что... Группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

туалет, я зарачу гэты кольт. Тихенько вернуся, стану посередине зали, достану барабанную рулю, почну кричать, бить молотком по барабане. Все поляпать.

0: Каго хочаце запрашаць да супрацы?
1: Комікі, художнікі, фатографы, артысты, паэты, пісацелі, творчыя людзі.
0: Ці ёсць нейкія крытэрыі, нейкія абмежаванні у тым, каго вы не хочаце бачыць на гэтым шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу, пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешивать. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли, ну... Кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул вы ацэньваеце цяпер стан беларускай музыкі?
1: Буйный. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. И хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок с другой стране, и гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. А может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: З якой думкай наогул вы запускалі гэтае самае шоу? Якая была першая мэта для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людзей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация. Во всём это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всём этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков, и вот нам это всё интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже. Мы сидели с Антоном и такие, черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали. Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: Что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпускі ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Інстаграм. Ёсць у вас і Патрэон, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзівны матэрыял, доп-матэрыял, который не вошел в эпізод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много. Если у тебя есть работа какая-то и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Путин заявил, что война в Украине близкая до завершения. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 136 нелегальных мигрантов развернули на латвийско-белорусской меже. В студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин, выступающий перед журналистами с нагоды Дня Перемоги, заявил, что война в Украине близкая до завершения. Цитата, что до самой войны с Украиной, то и она нібито наближается до завершения. Хотя конкретные причины такой оценки ситуации Путин не назвал. Так само он заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, а и у некой третьей краине. Але только после того, как будут достигнуты основные домовленности про мирное погоднение. И он подкресил, что такой документ повинен быть различен на долгую историческую перспективу. Путин отзначил, что перемовы про мир – это найперше справа России и Украины. Однако Москва не супрать посередництва США. У якості пожаданого представника для контактов с Европой он назвал Герхарда Шродера, былого федерального канцлера Немеччины, який відомий як давній союзник Кремля. Поводле слов Путіна, Росія нібито не отримала до України пропанов на контрміну воєннополонними по схемі 1000 на 1000, які баки повинні зробити при посередництві США. Російський бок, мовляв, ще 5 травня передав Києву спіс з 500 українських військовців, які знаходяться у Росії. Поводле версії Путіна, спочатку український бок нібито пропанував обміняти не усіх, а тільки частку полонних, а після перестав виходить на сувязь і заявив про неготовність до обміну. Новая хваля санкцій Євразвязу, яка вступила у силу наприкінці минулого года, істотно ускладнила життя білорусам у Європі. Тепер головне правило таке, каб відкрити або заховати рахунок, треба мати дозвіл на жихарство у любой країні Європейської економічної зони чи Швейцарії. Без такого документу зробити гэта амаль немагчыма. Але основны банковский рахунок павінна открываць амаль усе банкі, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славіні Александра Мамаева.
3: Для беларусаў, для фізічных асобаў, якія легальна знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу, ёсць легальная альтэрнатыва, і яна называецца асноўны банковский рахунак ці асноўны платёжны рахунак. Ён регулюецца дырэктывай Еўрапейскага парламента і савета нумар 2014/92/EU, і гэта абавязковы для выканання дырэктывы для ўсіх краінаў. І ў ёй зафіксавана магчымасць адкрыць гэты рахунак усім, хто легальна знаходзіцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу.
2: Александра Мамаева спадзяецца, што беларусы скарыстаюцца тымі ведамі, якія яна даносіць да іх, каб вырашыць праблемы з банкаўскімі рахункамі. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 7 травня отбылось опошнее посиджение рады у теперешнем складе. По статуте первое посиджение нового склада рады мусить отбыться не позднее за месяц после окончания голосования. Табок плануется, что оно пройдет не позднее за 17 червеня. Дату этого посиджения, а так само сократара и старшиню, миновито для этого мероприемства выбирают сябры координационной рады уже 4-го скликання. Бягучий склад ради мусить організаційно забезпечити пляцовку для прийняття такого рішення, наприклад, чат або Google форму. У Литве на меже с Беларусью в субботу помежники не зафиксировали нелегальных мигрантов, поведомила литовская служба охраны державной межи. Поводно известок, латвийские помежники у пятницу разгорнули 136 замежников, а польские службы у четвер не зафиксировали спроб незаконного пересечения межи. Сегодня в Литву не были допущены агулам 724 нелегальные мигранты. Летась было зафиксировано больше за 1600 спроб незаконно трапить в Украину с Беларуси, а позалетась 1002 спробы. Больше новина узнайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация».

0: Сусветный хит тыдня.
1: Maroon 5 вернулись с новым синглом «Heroin», первым премьерным релизом после делюкс-версии альбома «Love is Like». Композиция звучит как вертание до раннего фирмового стиля гурта. Яркий поп-роковый ритм, легкая фанковая динамика и познавальный вокал Адама Левина створяют отчувание живой эмоции и романтичного напружения. Музычный трек побудован на контрасте помеж мягкими куплетами и энергичным припевом, что надает песне драйв и сучасное гучание. Сингл примеркованы до подрыхтовки великого международного тура Maroon 5 у 2026 годе, який охопит Европу и Латинскую Америку. Новая песня так само протягивает курс альбома Love is Like, больше особистый, мелодичный и эмоциональный этап у творчести гурта. Maroon 5 – Heroin на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Алекс Уоррен представил новый сингл «Fine Place to Die» – романтичную балладу про кохание, якое допомагает пережить нават самые темные моменты життя. Композиция вылучается широкой кинематографичной мелодией, повольным нарастанием эмоций и вельми шчырым вокалом. У песни сполучаются деликатные фортепиано, сучасный поп-продакшн и драматичный припев, які гучить особливо масштабно у живым выконании. Сингл вышел у разгар сусветного тура артиста и уже стал одной из головных эмоциональных композиций у его программе. Трек протягивает лиричный и вельми особистый керунок, який Алекс Уоррен развивает после поспеху «Feather Dream». Алекс Уоррен, «Fine Place to Die». Слухаем да голосуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.ком, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартни выпустил новый сингл «Home to Us» с будущего сольного альбома «The Boys of Dungeon Lane». Композиция стала особливой подеей, бо это первый соправный вокальный дуэт Маккартни и его былого коллеги по «The Beatles» Ринго Стара. Музычная песня гучит тепло и ностальгично. Мягкие гитары, спокойная ритм-секция и простая, вельми человечная мелодия створают отчувание успоминов про дом и юнацтва. У тексте отчувается тема ливерпульского дятинства, сябровства и долгой дороги, якую ободва музыки прошли разом. Кружилка «The Boys of Dungeon Lane» выйдет 29 травня и подкресливает головный настрой – вертание до кранев, памяти людей, якія засталися домом на все життё. Пол Маккартни, Ринго Стар, «Home to Us».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

«Дахія» – музычная новинка от Линди Перри. Про ее сегодня в рубрице «Альбом тыдня». Линда Перри – американская спевачка, авторка песен и продюсерка, наибольш ведомая как вокалистка альтернативного рок-гурта «Four Non Blondes», який стал сусветно ведомым дякуючи хиту «What's Up». После сыходу с гурта она побудовала одну из самых уплывовых карьер у сучасной поп и рок-музыцы, уже как санграйтер и продюсер. Менавіта Линда Перри стояла за песнями для Pink, Кристины Агилеры, Гвен Стефани, Алиши Кис и многих інших. Ее стиль заўсёды адрозніваўся асаблівай эмоцыйнай адкрытасцю, сырым гучаннем і уменнем ператвараць асабістыя перажыванні ў моцныя музычныя гісторыі. Альбом «Let It Die» стаў яе першай сольнай студыйнай працай за апошнія 10 гадоў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Пуціна заявіў, што Расіяне атрымала ад Украіны прапанову па абмене палоннымі. У красавіку Літва надала статус бежанца 15 беларусам. У Брусэлі сёння выступіць хоры сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отрымливала от Киева пропанова по обмене полонными, предугледжанным перамирием, про якое баки домовились при посередництве США. По вот его слову, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, которые находятся у России еще 5 травня. Цитата. Первая початкова реакция была такая, что треба поглядеть больше уважливо. Может быть, не у все 500, может быть, 200. А потом они увогуле зникли из радаров и наупрост сказали, что они не готовы до этого обмена, сказал Путин. Погодненьевое перемирие, про якое поведомил президент США Дональд Трамп, продолжало обмена военнополонными в формате 1000 на 1000. В офисе президента Украины поведомили, что это свержение не отповедает речаистности. Праца над обменом в формате 1000 на 1000 протягивается. Отзначили в офисе, пиша Суспільне. Заявы Владимира Путина про то, что Украина нібыта заявила Российской Федерации про свое нежадание обмениваться полонными, не отповедают речаистности, поскольку домовленность была достигнута при посередництве США. Реальное ожидавление обмену зависит от здольности американского боку выступить в якости его гаранта. У теперешний час по этим питанию ведутся активные акции. Контакты, сказал неназваный суразмоўца выданню. У чым заминка не называется. Сёлета ў красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Дэпартаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства Могилёв «Химволокно», где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвает полную модернизацию инфраструктуры с выкористанием личбовых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будет вытворчий корпус с площадью каля 150 тысяч квадратных метров и административный будинок площадью каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брусселі сёння пройдзе выступ хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. Стваральніцай і дырыгенткай хору ёсць нараджэнка Бельска-Падляскага Йоанна Моська, якая выхоўвалася ў беларускай сям'і Лукашукоў. Калектыў выступае на афіцыйных цырымоніях Еўракамісіі і Еўрапарламенту, дае канцэрты ў розных краінах Еўразвязу, мае шэраг прэстыжных узнагародаў, чарговае прыступ у жыцці хору стане сённяшняя імпрэза ў катэдральным касцёле святых Міхаэля ў Гудулі. Пра гэта хор-майстэрка распавяла ў эфіры рацыі.
3: Найважнейшыя цырымоніі і рэлігійна і паўстовы адбываюцца ў гэтай катэдры і напраўда не лёгка ёсць там канцэртаваць. На шчасце ўдалося застаць мы запрошані на наш індывідуальны канцэрт. Вчасней будзем тэж асіставаць з хорам падчас літургіі ў катэдры. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawi się programu stworzył różnych epoch, u temniku kompozycji pieśni Renesans naha kompozitora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni, Henryka Czyża, jaki paczynał z jazzu tamże na prekancy 30-tych gadał minulego stagodzia. Ci mogą zjawić się u repertuary bruselskiego choru twory własne białoruskich kompozitorów, na przykład Mikoły Rawińskiego, jaki akurat żył i pomierł w Belgii. Odkazywa je Joanna Muśka.
3: Ja bardzo intensywnie szukam utworów, które stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała, być może niedługo.
2: Nadam, że chór średniej szkoły przy Europejskiej Szkole nr 1 w Brukseli istnieje больше за 10 годов и включая сотню співаков 20 национальностей. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье пахмурно с прояснениями. Махчеме дождь. Температура поветра максимальная у тени прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Выстава «Галасы», прысвечаная палітвязням, адкрылася ў Варшаве 28 красавіка і будзе адчыненая для наведвальнікаў да 12 траўня, так што час яшчэ ёсць. Праект уключае 5 візуальна-гукавых інсталяцый, якія распрацавала мастачка Кацярына Яўдакімова. Тэксты для навел падрыхтаваў пісьменнік Сергей Антонаў, а аўдыячастку агучылі беларусы, якія пакінулі краіну за рэпрэсіі. Таксама гасцей імпрэзы чакаў інтэрактыў. Пра яго і выставу ў агульным Кацярына Яўдакімова распавяла журналіст беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: Открываецца выстава ў музеі Вольнай Беларусі. Прычым яна гэтым разам паказваецца ўжо ў Варшаве не ўпершыню. Але гэты вернісаж для цябе, як для аўтаркі, чым адметна?
3: Тем, што сюда можа зайці і папасць і насладзіцца любой жылаючы. Всё-такі встреча в Бельведэре была в узком кругу, встреча з дыаспарам прэзідэнта Польшы, а здесь, ну, это просто адкрыта, хоць па два раза, хоць па тры раза. Поэтому это для меня большая радасць і большой праздник, што наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь, и сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжи. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник, такая символичная выставка про политзневоленных, и 5 человек еще вышло.
4: Очень-очень рада.
2: Мне падаецца, што яшчэ твой аўтарскі почырк заключаецца і ў тым, што ў цябе заўсёды нейкі інтэрактыў назіраецца на падзеях. Гэтым разам у чым яго сэнс?
3: Мне прыятна слышаць, што если это уже считывается как мой аўтарскі почырк. На самом деле не ставіла такой задачы, наверное, у меня это просто как-то так натуральна получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету 2 новеллы и 2 инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты нейкія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут ужо на волі, пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня. Насколько я попала. И новеллы-то я не писала. Новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было. И мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику. Он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Расповеди, калі ласка, як агучка менавіта сама адбывалася? Наколькі гэта было кранальна, со слезьмі і гэтак далей?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо. Не просто написав, не просто позвонить, мне кажется. Ну, просто я всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно. И каждый, кому я обращалась, ну, это же тоже про доверие, про все. И люди с радостью откликались, озвучивали. Кто-то в студии, кто-то дома на диктофон. Потом пересылали мне файлы. Мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube. И мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком. Он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю. Те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущался. пытался, у меня там недоскональный акцент, и говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык, и даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущен Анджей Пачобут, ты не изъявилась думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, как бы он нарешті огучив так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалось там, и о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчинена для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюсь. Встретимся через тиждень на вольных хвалях белорусского радио «Рація».
4: All human rights for all. Высокий рапорт «Живогоус Тейсис» «Весьянс».
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Пуціна заявіў, што Расія не атрымала ад Украіны прапанову па абмене палоннымі. У красавіку Літва надала статус бежанца 15 беларусам. У Брусэлі сёння выступіць хоры сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отримливала от Киева пропанова по обмене полонными, предугледжанным перемирием, про якое баки домовились при посередництве США. Повод для его слов, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, которые находятся у России еще 5 травня. Цитата. Первая початковая реакция была такая, что треба поглядеть больше уважливо. Может быть, не все 500, может быть, 200. А потом они в вогуле зникли из радаров и наупрост сказали, что они не готовы до этого обмена, сказал Путин. Погоднение об перемирии, про якое поведомил президент США Дональд Трамп, продолжало обмена военнополонными в формате 1000 на 1000. В офисе президента Украины поведомили, что это свержение не отповедает речаистности. Праца над обменом в формате 1000 на 1000 протягивается. Отзначили у офисе, пиша Суспільне. Заявы Владимира Путина про то, что Украина нібыта заявила Российской Федерации про свое нежадание обмениваться полонными, не отповедают речаистности, покольки домовленность была достигнута при посередництве США. Реальное оживление обмену зависит от здольности американского боку выступить в якости его гаранта. У теперешний час по этим питанию ведутся активные акции. Контакты, сказал неназваный суразмоўца выданню. У чым заминка не называется. Сёлета ў красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Дэпартаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства Могилёв «Химволокно», где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвает полную модернизацию инфраструктуры с использованием личбовых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будет вытворчий корпус с площадью каля 150 тысяч квадратных метров и административный будинок площадью каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брусселі сёння пройдзе выступ хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. Стваральніцай і дырыгенткай хору ёсць нараджэнка Бельска-Падляскага Йоанна Моська, якая выхоўвалася ў беларускай сям'і Лукашукоў. Калектыў выступае на афіцыйных цырымоніях Еўракамісіі і Еўрапарламенту, дае канцэрты ў розных краінах Еўразвязу, мае шэраг прэстыжных узнагародаў, чарговае прыступ Кай у жыцці хору стане сённяшняя імпрэза ў катэдральным касцёле святых Міхаэля ў Гудулі. Пра гэта хор-майстэрка распавяла ў эфіры рацыі.
3: Найважнейшыя цырымоніі і рэлігійныя, і паніствовы адбываюся ў тэй катэдрэ. І направда не ўатво ёсць там концертаваць. На шчасціле ўдалося. Досталіцьмы запрошані на наш індывідуальны концерт. Вчасні і бэнджэмы тэш асыстоваць з хурэм падчас літургі в катэдрэ. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawicie programu stworzył różnych epoch, u temniku kompozycji renesansnego kompozitora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni, Henryka Czyża, jaki poczynał z jazzu tamże na przekonce 30-tych godów minulego stagodzia. Ci mogą się zjawić u репертуары брусельскага хору творы ўласна беларускіх кампазітараў, напрыклад, Міколы Равінскага, які акурат жыў і памер у Бельгіі, адказвае Іоанна Муська.
3: Я бардзо інтэнсівна шукам утворów, które stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała. Być może niedługo.
2: Nadam, że chóry średniej szkoły przy Europejskiej Szkole nr 1 w Brukseli istnieje больше за 10 годов i uključuje сотню śpiewaków 20 nacjonalnościów. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, магчымы дождж, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 13-15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Это семь дорог, и только одна небесы. Житё – это семь дорог, и звонкая синяя осень. Житё – это просто быть и бачить лясы и пожни. Семь кроков – слово любить, и кожный той крок – апошні.
1: Сторонки с книги.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, перемирие не выконывается. Выборы УКР. Организаторы сберутся на экстренное поседжение. Вызначенные два дни, коли у Беларуси не будут продавать алкоголь. У студии с новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Российцы обстреляли Украину с беспилотников и артиллерии, не глядя на обвещенное часовое перемирие. 9 травня поздно вечера оккупанты атаковали промысловый район Харкова. Дрон трапил у техничный поверх шматповерховика. Потерпели 6 человек, в том лику трое детей. У Запорожской области у вынику российского налета один человек загинул, трое тримали ранения. Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп заявил, что была достигнута сягнутая згода об трохдённым перамир'і паміж Расіяй і Украінай. Паводле Трампа з просьбай перамір'я звярнуўся менавіта ён, і прэзідэнты Украіны і Расіі пагадзіліся. Выборы у координационную раду. Выборчая комиссия, которая контролирует голосование на выборах УКР, зберется этим вечером на экстренное поседжение. Плануется обмерковать ситуацию с компанией «Самсаб», обранной подрядчиком для проверки пашпортов на выборах. Будут обмерковывать и махчимость откласти голосование из меркования в безпеке. Выборы у координационную раду мають початься завтра, 11 травня, и протягиваться тыдень. Белорусам для уделу треба пройти верификацию, сфотографоваться и прокласти свой пашпорт. Гэта звестки поступить подрядчику компании «Самсаб». По бодле выдания «Наша Нива» высветлилось, что засновальники «Самсаб» учились у России и так само находились в офисе распрацовки «Самсаб». У початку года компания после публикации на хакерских форумах вымушенная была признать, что амаль полтора года в ейной системе были третьи особы, что в вынику провело до компрометации даденных некоторых крыстальников. Польща хоча забаранить импорт нездоровой ежи за межаў Евразвязу. Про гэта информует Белорусская служба польского радио. Наместница министра аховы здоровья Катажина Кенская заявила, что уступила у силу постанова, якая забраняе импорт у Польщу продуктов, якія змяшчаюць рэштки пастыцидаў, выкарыстанне якіх забаронена в Европе. Цитата. «Мы павялічваем реальную харчовую бяспеку, ліквідуючы рызыку поставок ежи, якая утрымлівае шкодныя рэчывы, што ўплываюць на выпрацоўку гармонаў і генетики. Генетичный материал. Это особливо важно в выпадку тяжарных женщин, детей, да и людей сталого узросту». Конец статы. Подаючи скаргу у суд Европейского связа, польский урад хочет спынить приток продуктов харчевания с Паудневой Америки, якія не отповедают европейским стандартам. День без горелки. Вызначенные два дни у травня и у червеня, коли по всей Беларуси не будут продавать алкоголь. Это традиция, связанная с апошними звонками и выпускными, запланованными на 23 травня и 12 червеня, отповедно. У каждом районе Беларуси мясцовые улады сами вызначают часовые промежки дён цвярозости. Выключение у такие дни, зроблены для установок громадского харчевания, которые продают напои на разлив. Алкоголь так само будет досяжный для веселья, юбилей, або ритуальных церемоніях. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 2-4 градуса, у день 18-20 тепла на Берестейшине до плюс 23.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». На біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 6 раздел, с 56 по 69 верши. «Кто есть мою плоть и пье мою кровь, той у во мне застается, и я у им. Як послал меня живы Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть мяне, жить будет мною. Это и есть хлеб, який сышел с неба. Не так, як айцы ваши ели манну и померли. Кто есть хлеб гэты, жить буде вечно». Это сказал он у синагозе, навучаючи у Капернауме. И многие з вучнем его, почувши гэта, сказали: «Жудасные гэтые словы, кто може их слухать?» Иисус же, ведаючи у сабе, что обураются гэтым вучні его, сказал им: «Хіба гэта вас покушае? А что, коли убачите сына человечего, який узыходить туды, где был раней? Дух дає життё, плоть не приносит ніякой корысти. Словы, якія я кажу вам, есть дух и життё. Але есть сярод вас некоторые, что не веруют. Бо ведал от початку Иисус, кто не веруючие, и кто выдаст его, и сказал: «Деля того я и говорю вам, что никто не может прийти до мяне, коли не буде ему дадено айцом моим». С того часу многие з вучнів его одышли и уже не ходили с ним. Сказал тогда Иисус 12: «Не хочете и вы одысти?» Отказал ему Симон Петр: «Господи, до кого мы пойдем? Ты маешь слово життя вечного, и мы уверовали и спознали, что ты Христос, Сын Бога Живого». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Нас, людей новозаповедной церкви, не здивляя пропанова пить Его кровь и есть Его тело. Мы нават научились робить это спокойно, амаль без внутреннего дрыжання, как литургичный жест верности. Але тады это был гром у ясным небе, выклик, який разрывал уявление про святость, про Бога, про самую махчимость быть побач з ім. И все ж дивная реч, значно больш балюча и востра сёння гучать іншие его словы: подставить щоку, отдать не только куртку, але и сорочку. Мы нібито спокойно примаем мистику его тела, але супротивляемся этице его любови. А між тим, по накалу успринятся гэта одно и то же полымя, якое альбо освятляє, альбо спальвае. Бо почуть заклик «Есті його, бо ён хлеб» значит погодиться на Бога, які отдає себе без остатку. А погодиться на такого Месію – это дозволить, каб уся логика життя была переписана з мовы силы на мову дару. Это значит стратить опору на звыклую могутность и увойсти у простору доверу, где все трымается не на контроле, а на любови. Не диво, что многие тады одышли. Не тому, что не зразумели, а тому, что зразумели надто добро, и сердце их отступило перед такой безоборонной величью. Признать усеагульную уладу Христа – это не про признание силы, а про згоду на Его способ быть Богом. А Он разбурает наше уявление. У Его нема жадання доминовать, нема потреби доказывать, нема страху стратить. Ён на боку слабых, тих, хто довго триває. Ён Бог тих, у кого нема простори для спречок, нема ресурсу для вибору, як зручней. Там, де чоловік уже не може оборонить себе, ён відкриває іншую моц. Моц бути вірним навіть у безвиходності. І сьогодні ми знову і знову стоїмо перед тим самим вибором – притягнути Христа на бок сили, зробити Його союзником наших оправданнів, чи дозволити Йому бути у нашому житті тим, хто Йон єсть. Амінь.

православие и свет. Архиерейский собор русской и замежной православной церкви, который проходил у Мюнхене с 29 красавика по 5 мая этого года, принял решение об канонизации айца Серафима Роуза. Для православного света эта подея стала одним из наибольш обмерковываемых церковных решений. Прихильники американского подвижника усприняли ее как долгочаканное признание духовного авторитета одного из самых ведомых православных миссионеров 20-го стагодия. Але у той же час немало и тих голосов, которые говорят про его неоднозначную биографию, спречную духовную спадщину и его спорный богословский стиль. Будучи иеромонах Серафим у свете Юджин Деннис Роуз народился у 1934 году у Калифорнии. Прошедший через захопление усходней философией, богемной культурой и духовные пошуки, он принял православие и разом с игуменом Германом засновал монастырь преподобного Германа Аляскинского у Платине, штат Калифорния. Его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будучини», шматлікие листы и проповеди оказали великий уплыв на англомовное православие и на многих людей у разных краинах света. Однако сама канонизация выкликала прикметную полемику. Критицы подвергаются его вучені про митарство, який он сформулював у книзе «Душа после смерти». У своих развагах иеромонах Серафим Роуз бачить только одну одиную традицию разумения життя души человека после смерти и цалком игнорує існування інших интерпретаций посмяротного лёсу человечей души внутри православного подання. За гэтага некоторые православные богословы обвинувачують его у распаўсюджванні своего роду неагностицизму и у празмерным захопленні мистичными темами. Звертає увагу агульная атмосфера творчості отца Серафима Роуза, его книги «Православие и религия будучині» и шматлікі эссе про духовный кризис Заходу для многих православных читачоў стали символом бескомпромиссной обороны традиции. Эта полемичная манера американского православного миссионера сприяла формованию у церковным осяроддзе своеособливой осадной психологии, схильной бачить вокруг православия выключно прикметы апостасии, змовы и духовного разложения сучасного свету. У шэрагу публікацый адзначалася, што стыль отца Роуза быў не столькі акадэмічным багаслоўем, колькі эмацыйнай рэлігійнай публіцыстыкай эпохі холоднай вайны. Дадатковую дыскусію выклікала пытанне пра асабістую біяграфію Серафіма Роуза. Пасля выхаду біяграфічных даследаванняў, прысвечаных яго маладосці, у праваслаўным асяроддзі актыўна абмяркоўваліся эпізоды яго жыцця да навяртання ў праваслаўе, уключаючы звесткі пра яго аднаполыя адносіны і духоўныя пошукі ў контркультурным асяроддзі Каліфорніі 1950-1960-х гадоў. Для прихильников канонизации менавіта гэты шлях от духовного кризису до монаства выглядае сведчаннем глубокого внутреннего перетворения. Однако есть серьезная погроза, что публичное обмеркование гэтых тем робить постать отца Роуза занадто спречной для агульноцерковного прославления и непозбежно перетворяя канонизацию у предмет идеологичных конфликтов внутри самой православной супольности. Постать айца Серафима Роуза стала своего рода символом больш широкого конфликту внутри сучасного православия. Для одних он стал образом православного супротивления секулярному свету и духовному либерализму. Для інших его спадщина уявляє приклад релігійного радикалізму, повного одвержения сучасності и нездорового эсхатологізму. Менавіта тому обмеркаванне его канонізації хутка вийшло за межи питання про особу и переутворилося у дискусію про тое, яким повинно быть православ'я 21-го стагоддя, открытым до сучасного свету або подкреслено контркультурным и антиглобалистским.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Парад у Москве показал уразливость Путина. Правооборонцы закликают документовать факты катаванняў. Для детей политвязняў за 5 дён собрали амаль 3000 евро. С новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Выдание «Нью-Йорк Таймс» зробило в основу, что парад 9 травня показал худшие тревоги Кремля, чем войсковую моц. Журналистов удивляя, что на Красной площади практически не было звыклой демонстрации тяжкой техники. При этом Москва жила в умовах узмоцненных мер безпеки за погрозу украинских ударов. «Нью-Йорк Таймс» означает, что Кремль покуль утримливая ситуацию под контролем, однако парад, який годами был символом силы России, теперь выглядая, как спроба сховать стомленность от войны и уразливость системы. Тем часом у Менску Лукашенко другий год запар не з'явился на урочистостях, просвеченных Дню державных стяга, герба и гимна. Замест его веншавальное слово на площади державного стяга зачитал премьер-министр Александр Турчин, який огучвал зворот по-белоруску. Як означає наша Нива, отсутность Лукашенки на этом мероприемстве становится тенденцией. Коли ранее он наведывал его что год, то летость так само обмежавался письмовым посланием. Як ведомо, у субботу Лукашенко вернулся из Москвы, где он присутничал на параде. Пожар у Чернобыльской зоне. Про масштабный лесный пожар у зоне отчужения неподалеку от межи с Белоруссией специалисты не чекают перевышения допущальных нормов концентрации радионуклидов. Про это поведомила Украинская державная инспекция по атомным регулированию. Говорится, что концентрация цезию-137 в атмосферных пробах неподалеку от пожару перевышает контрольные узровни, установленные для этих территорий, а лес остается значно нижейшей за гранично-допущальные узровни. Для прогнозу перевышения допущальной концентрации цезию по замежами Чернобыльской зоны отчужения не чекается. Как поведомило выдание «Флагшток», коли у Хойницким, Брагинским и Ловиуским районах Беларуси на передодні 9 травня проводились шматликие массовые мероприемства «Гонор Дня Перемоги», у поветра чувался пах гары, была бачная дымка. Репрессии в Беларуси. Протягиваются массовые катавания, избивания, утримания в нечеловечных умовах у изоляторах. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «Разумеем, что про страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов, але мы закликаем с допомогой фото и видео самим фиксовать следы катавания у избивания. А кроме этого, звертайтесь до лекаров, как зафиксовать травмы и заховать медичные документы. Это допоможе у будущего не протягнуть до отказности у всех дотычных до репрессий». Конец статы. Самостойно задокументовать свой выпадок, махчима дякуючи практичному допоможнику для потерпелых. И он представлены у телеграм-канале «Весны». Про факты катавання можно оповедомлять у чат-бот «Весна.док» альбо на мейл «Весна.док/sprint96.org». Амаль 3000 евро собрано для детей политвязняў. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещаны 5 травня, и он промеркованы до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плянуется, что помер допомоги для кожного дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору складает 10 тысяч. Подать заявку на отримание допомоги могут семьи политвязняў с детьми, у яких один из батьков або ободва находится у зняволення не меньше за 3 месяца, альбо осудженная до обмежавання волі з накіраванням у папраўчую установу адкрытага тыпу, бо без накіравання. Былыя палітвязні з дзецьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 24 году, бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ў ПУАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. «Байсол» штогод аб'яўляе такія зборы перад летними каникулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок 11 травня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 2-4 градуса, день 18-20 тепла, на Берестейщине до 23 выше.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: Он файный был, хороший человек, не лыс, не был грубый, то нормальный такий, такий хороший, но Александр, Шурик звали. Ну, всяк бывало, коли лепший, коли горший. Жили добре, не дерліся. И не был против уже, десь и пойдем, то и шли разом, чи на веселе, чи на забаву, чи до колегов тако, и шли на приемство. Там до партии, коли ж партии, я ПЗПР, ПЗС. ПСЛ був. Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Белорусская Радио Рация. С нами не сгубишь правды.